ангелы, и ухожи, и у свиньи, вины совести, живот все нам есть. Кажу, да мы увидана, често вспоминаешь, зато не смеешь, да мы назовешь. Ход мене все по-стару, и от есени, коя не пролази. Мирису яблоки, сечаю на тебе. Чуешь ли яблоки, сердца как заплачет.